0: 是，明白，遵照指示。
1: Товарищ Молотов, пришел посол Китая Ван Цзяшан. Прошу.
2: Здравствуйте, товарищ посол.
1: Товарищ Молотов. Вы считали, что Великобритания опубликовала о визите Мао в СССР?
2: Да, я знаю. Садитесь, пожалуйста.
1: Спасибо.
2: Как к этому?

0: этому относится товарищ Мао Цзэдун?
1: Председатель Мао считал, что это противник бил клин между нами. Он хотел, чтобы ваша страна помогла устроить пресс-конференцию, и он будет опровергнуть перед всем миром.
0: Хорошо. Мы окажем вам необходимое содействие в этом вопросе. Когда лучше организовать пресс-конференцию?
1: По мнению Мао, лучше было бы сегодня.
0: Можно. Какие еще будут пожелания у товарища Мао Цзэдуна, я могу передать товарищу Сталину?
1: Разве товарищ Ковалев вам не доложил?
0: Нет.
1: Председатель Мао ему сказал: «Вы меня позвали в Москву, а ничего не делаете. Это же почему? Зачем я сюда приехал? Разве только для того, чтобы жрать, писать и спать?»
0: Я понял. Сначала я организую пресс-конференцию, а потом передам ваши пожелания товарищу Сталину.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, еще один вопрос. В соответствии с порядком, мы должны подготовить возможные варианты ответов на вопросы журналистов.
1: Можно. Но, в конце концов, наш председатель Мао рассмотрит все.
2: ...答记者问的内容还可以，只是这种做法颇有点大国沙文主义的味道。
3: 主席啊， 这都是苏联的习惯做法， 我们也只好入乡随俗了。
2: 如果斯大林同志到中国来， 由你陈伯达给他起草发言稿， 斯大林会怎么想？ 会入乡随俗吗？ 哎，某些中国知识分子生就的软骨病啊，月亮总是外国的圆。主席，我……你没有什么错误，事前向我报告了吗？嘉祥，你很聪明啊，能借势提出召开记者招待会，很有可能打破目前的僵局，为国家争得利益。
0: 那您看，还需要做什么修改？实事求是地说，这个杨写手还是有一定水平的，稍微动一下就可以了。我看这些杨写手啊，不仅知道斯大林需要什么，而且清楚我们要什么。哈哈哈。嗯。 Сегодня Мао Цзэдун дает пресс-конференцию. Вы можете задавать любые вопросы. Кто первым? Вы, товарищ, пожалуйста.
1: Уважаемый товарищ Мао Цзэдун, могу ли я задать вопрос? Какова сейчас ситуация в Китае?
4: Мой вопрос. Китай сейчас в Китае? Китай сейчас
2: в Китае?
0: 目前，中国共产党和中华人民共和国中央人民政府正在转入和平的经济建设阶段。Вы, товарищ?
2: 解决有关中华人民共和国利益的有关问题所需要的时间。Пожалуйста,
0: этот товарищ.
1: Господин Мао Цзэдун, какие вопросы именно вы имеете в виду?
4: 您所考虑的是哪些问题？可否告知？
2: 在这些问题当中啊， 首先是现有的中苏友好同盟条约的问题。苏联 对中华人民共和国的贷款问题，贵我两国贸易和贸易协定问题，以及其他问题。Пожалуйста，
4: 请问您到苏联还有其他任务吗？有啊，比方说，我打算访问苏联的几个地方和城市，以便更加了解我们的好朋友苏联的经济和文化建设。
2: 谢谢大家。

0: Здравствуйте, товарищ Сталин.
1: Присаживайтесь, товарищ Молотов.
0: Товарищ Сталин, пресс-конференцию Мао Цзэдуна на Западе встретили очень широко.
1: Это говорит о роли Китая на мировой арене, но и о роли Мао Цзэдуна в международной политике.
0: Это, несомненно, очень важно для усиления сил социалистического лагеря.
1: Однако Мао Цзэдун очень умно поступил, организовав эту пресс-конференцию, чтобы показать всему миру, что целью его поездки в Союз является подписание Советско-Китайского договора о дружбе. Мы больше не можем откладывать этот договор.
0: Я согласен с вашей точкой зрения, товарищ Сталин. Если бы Мао Цзэдун вернулся в Китай с пустыми руками, он бы не смог удовлетворить КПК и китайский народ, что вызвало бы у других стран сомнение, что между Китаем и СССР проблемы. И это плохо повлияет на всю мировую политику и социалистический лагерь.
1: Хорошо. Работай.
0: Хорошо. До свидания, товарищ Сталин.
2: Чусья. 您真是料事如神呐， 莫洛托夫和米高扬主动来访，一定是奉斯大林之命， 前来和主席商谈中苏谈判的事情。
3: 这是必然的， 关键是斯大林想谈什么， 我们又怎么跟他谈？ 威舍使者，
4: 主席，
3: 你们要有思想准备啊， 把腰杆挺起来， 外交无小事， 国家利益至高无上啊，
4: 好的，主席。
2: 主席， 莫洛托夫和米高扬同志到了。 请。
3: 欢迎你们二位到我下榻处会谈。
5: Очень рад, что вы пришли.
3: 坐吧。
5: садитесь.
0: товарищ Мао Цзэдун, Сталин велел мне прийти, чтобы узнать ваше мнение о подписании нового договора о советско-китайской дружбе и союзе, а также по вопросам соглашений о кредите, торговых отношений, гражданской авиации и другие.
2: Если
3: Мао Цзэдун подпишет новый торговый договор, 这就必然要涉及旧的条约，不知道斯大林同志有什么看法？
0: Товарищ Сталин хочет услышать сначала ваше мнение.
3: 希望先听听您的意见。第一种方案，我认为签订新的中苏友好同盟条约，对于双方都有着很大的利益。由于中苏关系在新的条约上固定下来， 中国工人、农民、知识分子以及民族资产阶级的左翼都将感到高兴，这样可以孤立民族资产阶级的右翼。同时，在国际上，我们可以有更大的政治资本去对付帝国主义国家，去审查旧中国与帝国主义国家所签订的一切条约。
6: Таким образом, укрепится мощь социалистического лагеря.
3: 这是不言而喻的事情。第二种方案，由两国通信社发一份简单公报，仅说到两国当局对于旧的中苏友好同盟条约以及其他问题交换了意见，取得了在重要问题上的一致看法，而不涉及详细内容。实际上， 是把这个问题再拖上它几年，这样一来，中国的总理兼外长周恩来就没有必要到莫斯科来了。
0: А есть третий вариант.
2: 还有第三种方案吗？有，
3: 签订一个声明，内容说到两国关系的要点，但不是。

0: Товарищ Мао Цзэдун, я рад нашей новой встрече.
1: Мы снова
2: встретились. Да, я тоже очень рад.
0: Товарищ Чжоу Энлай, нашей дружбе больше 20 лет. Я рад тебя видеть.
2: А, спасибо, Сталин.
1: Спасибо, товарищ Сталин.
0: Проходите, давайте сядем. Прошу. Сегодня мы должны обсудить, необходимо внести изменения. Так в основе его лежали военные действия против Японии. Но война окончена, Япония побеждена, и этот договор устарел. Товарищ Мао Цзэдун, что вы думаете по этому поводу? Товарищ Мао Цзэдун, давайте обсудим, а потом поручим им подготовить проект. Я солидарен с этим. Товарищ Мао Цзэдун, какие положения вы считаете должны войти в новый договор?
2: Мы считаем, что в новом договоре
3: должно укрепить нашу позицию.
0: Хорошо. У меня есть предложение о недопустимости въезда и проживания граждан третьих стран на территорию Синьцзяна и северо-востока Китая.
2: Сталин,
1: товарищ Сталин,
2: вы
1: могли бы повторить?
0: У меня есть предложение о недопустимости въезда и проживания граждан третьих стран на территорию Синьцзяна и северо-востока Китая.

0: Товарищ Сталин.
1: Проходите, товарищ Молотов.
0: Вы читали длинную речь госсекретаря США Эчисон в Национальном клубе новостей?
1: Я ознакомился с ней. Что подумает товарищ Мао Цзэдун, когда прочтет? И как это отразится на дальнейшем этапе советско-китайских переговоров?
0: Трудно предположить. Мао Цзэдун – лидер с очень сильным характером.
1: Но он нуждается в нашей экономической и политической поддержке.
0: Я предлагаю мне и товарищу Вишинскому встретиться с Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай и обсудить все вопросы.
1: Хорошо.
0: До свидания, товарищ Сталин.
1: До свидания, товарищ Молотов.
2: 美国国务卿艾奇逊在讲话中提到， 苏联正在将中国北部地区实行合并。 我相信苏联的代理人会从内蒙古和新疆向莫斯科做很好的报告。
3: 停。 好，接着念吧。
2: 这就是现在的情形，即整个中国居民的广大地区和中国脱离与苏联合并。
3: 苏联占据中国北部的四个区域，对于与亚洲有关的强国来说是重要的事实，对于我们来说是非常重要的。恩来，艾奇逊是个反共老手啊，可是他这篇谈话倒很可能会帮上我们一些忙啊。
4: 我同意。我们要借这个事，为刚刚解放的中国人民
5: 多争取一些实际利益。我赞成主席的意见。对呀。主席，总理，苏联部长会议副主席莫洛托夫，还有外长维辛斯基来访。
3: 来的倒是时候啊，听听他们怎么说。
4: 好。

0: председатель Мао пришел.
1: Здравствуйте.
2: Ни хао.
3: Здравствуйте.
2: Ни хао.
1: Здравствуйте.
2: Ни хао.
3: Здравствуйте. Прошу.
2: Чинь зо.
3: Прошу.
1: Председатель, вы прочитали выступление госсекретаря Соединенных Штатов
0: Этчисона?
4: Читал.
1: И ваше мнение?
0: Наша
4: партия уже заявила, что учится у вас.

0: 主义阵营里边。
1: Председатель, ваша точка зрения абсолютно верна. Таким образом, империализм не сможет пренебречь Китаем.
0: 那斯大林同志对此有何意见呢？
1: Если китайская страна не против, он считает, что каждая страна СССР, Китай, Монголия должна опубликовать коммюнике, опровергающий клевету Этчисон.
0: 可以.
2: Согласен.
1: Очень хорошо. Очень хорошо. До свидания.
3: До свидания.
4: 再见，主席阁下.
3: До свидания.
0: 请. 再见。
1: До свидания.
0: 请。

0: пригласил вас для того, чтобы в этом тесном кругу высказать кое-какие наши соображения. Первым выскажется товарищ
1: Молотов.
2: Хорошо.
3: Во время прошлой беседы мы договорились по отдельности опубликовать официальное коммюнике, опровергающее Эчисон. Кроме того, речь шла о том, что это будет официальное государственное коммюнике. Позвольте спросить, от чьего имени обнародован ваш документ?
4: Мы от имени Ху Чао Му.
3: Ху Сяо Му – это кто?
1: Ху Чао Му –
4: директор
2: агентства печати и информации КНР.
0: В соответствии с международной практикой, любой журналист имеет право высказать свое мнение по любому вопросу, опубликовать интервью и комментарии. Но заявление частного лица ничего не стоит.
4: В нашей стране
5: Так, 毛泽东与斯大林对中苏两国各自现状有了更深刻的了解，双方逐渐消除误会，达成共识，为中苏友好开辟了新的篇章。